0: я с тобой. По городу автобус пустой, он так же, как и я за тобой. Спешить догнать и крикнуть постой.
1: Я с тобой. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Gabina, soy Carlos Alberto Junior, encargado de acompañarte a partir de estos instantes, porque ya estamos en la reunión de este maravilloso